0: Yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркес.

0: Muhabbat navosi bilan.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркетс».

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: You wanna do it again?
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Радио Маркер.

0: Марказ Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бокс мактабида биринчи дарстан кейин тренер окуучудан сурады. Саволингиз борми? Ха, сырттан окуш мүмкүн эмасмы?

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес радиосы.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.